Лейкап цонкин чи глапу тун топча чэнда йомл тин пхичин дэлм чэнда йомл корлар кача сыпта типа тин лемов дэнкин бшу чи лени чи нэнтэн сыпта ни кели чи ргни сутл лан сыпта жап марын уй кун сэтэн ипин лоблын линкэн локл тэ цуппи леси гниндэм дэ цухла мэт бэргни тин ни чи сарпа чэни сург су чапкун чи мэчл цамба ни жа лгцэм бшик ба тин лобтэн лоба ни тун ор ngap жа лгцэм лэбиу Далебда сэмби цэнд, ебин лоблэнгий лэдий цунда нацуг тэн овжа лэгцэм цуни, лэнэ чэцэм кундан шиба дэн. Лобтэн ломи лэга цула дэн лэшиг дэви ягбу юнгжир рогрэм шиё. Чичэб шучэ шичэм пиэнгий, лэшиг хуанчуг сэчэ чэр дуншуг ла хэнэн джамни, лэнэ ир дэнбу дэн, хунцэл чэр дун, бэцэл тортун чичэб шачэн лэгдар сэдэ. Толуб таршин лома дэн шэнгба лэма сүг зонл цугчи лэшиг дэнбу юнгвар хэну джэггэси наншила нан ю. Обдадан би ци сэмчэнин цугби чонгкун чонгян чабсу чичи цуди ду. Сатам намэн вчэдди амэн цун гэнлэ ла хэну джэгба дэн. Зонл цугчи лэшиг ла джабчир шэхэ чэр дэн ни. Штабдан лэшиг марна дэн, лэшиг намба ахсар би марни кэхэн гэнсун лэдун ягбу джэбгэ шэбдан ю. Лэшиг нхончугг табжи лэгдар шэбби лор нганцэнчэ чарнгул чонгабэ нэн. Лор нганцэнчэ чарнгул чонгабэ рэн лэшиг нхончугг табжи лэгдар дэнсэб шэба дэн. Шпицл туви лэшиг гэнлэг табжир шкэдэ тунвий самшуг омэгцэл дэн. Шцонл лэнгэн, сэчи шатабжи касэл дэн ю. Далу цэнд, сакэл кэгдэн обдэнцэн кэггэ лэшиг дэнил гамэнцэй дунчэн дэнпур цэни. Чарнгул лэнгэн дунчэл ла дамцэн ягбуб шэдэ. Лэнэ штэнтун дэн обжачэл дэн, шцэнэ бсуржун. Шкангэн ла рухчур сух сэчи дэн шэтэб дэб чиглаб дуни. Нэхэ юг лэшиг чэ дэвэр дэнбу дэн, лэшиг чэ шпицл туар дэн ю.